0: Ты все забрать, тебя теперь не было, Карла.
1: Так что это плохо.
0: Так что это.